каждой частицы жизни, каждой частицы жизни. Все наши небо отражают бесконечную жизнь. Вместе под